0: Радио Рекорд, первая танцевальная Россия.
1: Заканчивается мое присутствие здесь в рамках Рекорд Олд Скула. Напомню, что сегодня я сделал такое небольшое исключение, играл исключительно на пластинках и все пластинки демонстрировал во время прямой видеотрансляции, показывал, как выглядели конверты, также фотографировал все это дело, закидывал к себе в Твиттер и так далее. Сейчас, наверное, сделаю репосты и в Твиттер Рекорда. Прямо сейчас у нас Тиесто. Причем я думаю, что поклонники Тиесто сейчас очень многие пустили слезу, потому что сейчас уже Тиесто можно услышать другую музыку, гораздо более танцевальную, гораздо более клубную. А это у нас альбом под названием Just Be, который вышел на виниле в 2004 год. В те времена Тиесто был такой человек широкой души и таких лиричных треков.